0: Смотрите!
1: Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья!
2: Только смелые и хорошие